В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. I care about love and how I feel. I care about dreams and making them real.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наша.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радио Портал.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно пользоваться, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали, да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали. Называется «знаем». Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины «Никав комплекс». Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
6: Новинка сезона в турагентстве «Лиский тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
3: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
6: Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8-952-958-6207.
3: Ловите волну с «Лиский тур».
7: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
8: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Позиции России и Мьянмы совпадают или весьма близки в вопросах внешней политики. Это заявил накануне президент. Владимир Путин, он и его коллега из Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле. Владимир Путин подчеркнул, что страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела. А также Путин сообщил, что генконсульство Мьянмы скоро откроется во Владивостоке. Россия и Мьянма заинтересованы в развитии контактов между энергетическими ведомствами и реализации перспективных направлений сотрудничества, сообщила Минэнерго России. Россия имеет право рассматривать объявленное Британией прямое участие их ракетных войск в ударах по России в качестве прямого участия в войне со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Ранее премьер Британии Энди Бёрном после заявления посольства России в Лондоне о последствиях за удары британскими дронами по России пообещал продолжить поддержку Украины. Далее цитата Лаврова. «Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», сказал глава российского МИДа. Лавров добавил, что ему жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом и при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях. Новак также призвал держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. В России этим летом, напомню, наблюдаются перебои с поставками топлива. Владимир Путин назвал эти трудности временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Он поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Правительство уже запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране. Патриарх Московский всея Руси Кирилл во вторник встретил в столичном храме Христа Спасителя мощи святителя Спиридона Тримифунтского, которые в понедельник привезли в Россию с греческого Корфу. 18 августа вечером патриарх возглавил богослужение накануне праздника Преображения Господня, который встречают в Русской Церкви сегодня, 19 августа. В понедельник в Россию привезли десницу, правую руку одного из самых почитаемых в мире святых Спиридона Тримифунтского, святыня, которая хранится на греческом острове Корфу, будет доступна для поклонения верующих в 12 регионах России с 20 августа по 20 сентября. Детальный график и время доступа паломников можно найти на официальном сайте принесения мощей spiridon2026.ru. Курс доллара 85.16, курс евро 98.73. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же,

нас. Били мы и нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски шоу.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных и выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно использоваться, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали, да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали. Называется «знаем». Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Тевремя на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Заморозка конфликта между Российской Федерацией и Украиной по линии соприкосновения для Москвы неприемлема. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии разграничений, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании. В Кремле акцентируют готовность к такому шагу, при этом подчеркивается, речь должна идти о прочном мире, а не временной паузе. По словам российского лидера, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов. Европейские страны всячески стремятся затянуть и максимально эскалировать ситуацию. Владимир Путин уточнил, главным критерием победы для Москвы остается полное восстановление контроля над вошедшими в состав страны регионами. Федеральная антимонопольная служба завела более 40 дел против участников топливного рынка. Кроме того, ведомство выдало 68 предупреждений хозяйствующим субъектам в связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства. Напомню, ранее правительство России выступило с поручением профильным ведомствам и нефтеперерабатывающим компаниям принять дополнительные меры для обеспечения топливом регионов, где сейчас наблюдается нехватка, а также держать на контроле цены на бензин на заправках и горюче-смазочные материалы для аграриев. Петербургская биржа запустила новый биржевой механизм для обеспечения конкретных потребителей автомобильным бензином. С конца весны против мирового топливного рынка стало играть снижение нефтепереработки в России и прекращение экспорта бензина, дизеля и авиакеросина из нашей страны. Федеральная налоговая служба начала бороться с налоговой миграцией фермеров. Речь идет о доначислении единого сельскохозяйственного налога по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионе с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в других субъектах России. Единый сельскохозяйственный налог, напомню, это специальный режим для индивидуальных предпринимателей и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%. Однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы доход минус расход. Сейчас льготные условия уплаты единого сельхозналога устанавливаются на территории 17 российских субъектов. Часть из них применение ограничено определенными условиями. С 1 сентября работающих родителей ждут важные перемены в трудовом законодательстве. Расширен запретный испытательный срок для родителей с маленькими детьми, и впервые прописаны четкие сроки рассмотрения заявлений о неполном рабочем времени. Отмечается, запрет распространяется не только на матерей, но и на отцов, бабушек, дедушек или опекунов, если они воспитывают ребенка без матери. Если работодатель, вопреки закону, все же включит испытание в договор, это условие признают недействительным. Увольнение по итогам такого испытания будет считаться незаконным. Кроме того, закон четко регламентирует сроки рассмотрения заявлений сотрудников, которые имеют право на неполный рабочий день. Работодатель обязан рассмотреть письменное заявление и принять решение в течение 5 рабочих дней. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.
1: Я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь водой, будет

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили 453 беспилотника над территорией России за ночь. Находящаяся на ремонте установка на НПЗ получила незначительный ущерб при атаке БПЛА на Уфу. Через пару дней ее восстановят, пообещали власти Башкирии. Украинский беспилотник попал в дерево рядом со зданием детского сада в городе Обоянь Курской области. Были эвакуированы дети и сотрудники персонала. Пострадавших нет. Российские артиллеристы за ночь уничтожили 37 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Взрыв прогремел утром в Харькове. Наши военные поразили сухогруз с имуществом военного назначения. Это произошло вечером во вторник в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. И также в порту Черноморска поражены резервуары с ГСМ противника. ФСБ задержало 4 граждан, организовавших в Екатеринбурге подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов и канал их пересылки в московский регион для последующего сбыта. Из незаконного оборота изъяты драгметаллы на общую сумму не менее 13 миллионов 300 тысяч рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограммов вторичного драгсодержащего сырья, отметили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела. Все системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля. С 1 сентября этого года заявили в департаменте Национальной платежной системы Банка России. Цифровой рубль – это такой же рубль, который используется в повседневной жизни, только в новой форме. Только он будет находиться в кошельке пользователя на платформе Банка России. Цифровой рубль – это новая форма нацвалюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Использование его для россиян будет полностью добровольным, а все счета и операции с цифровым рублем будут защищены банковской тайной. Счет можно будет открыть через мобильное приложение банка. С осени такая возможность появится в 12 крупнейших банках и значимых на рынке платежей кредитных организаций. В дальнейшем список расширят. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу особого риска в период магнитных бурь, сообщила врач Марина Бережная. При этом, если человек тщательно придерживается рекомендаций своего лечащего врача, риски для здоровья минимальны. Специалист отметила, что не стоит искать прямую связь между плохим самочувствием и геомагнитными возмущениями. Во вторник на Земле началась магнитная буря планетарного масштаба. По словам ученых, для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2-3 суток. Высокоактивные спортивные тренировки лучше сократить. В периоды магнитных бурь советует врач-невролог Елена Овчинникова. Курс доллара на сегодня 85.16, курс евро 98.73. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая, очевидно, с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливных выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно пользуется, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, ну, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали, да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали. Что называется, знаем. Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида в будние дни. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Украинские антикоррупционные органы начали новое расследование против чиновников офиса Владимира Зеленского, рассказали в антикоррупционной прокуратуре. Владимир Зеленский перестал делиться со странами Запада украденными деньгами, поэтому утратил доверие западных партнеров, и ему срочно ищут замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь», председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, а председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников по развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что на Украине запущен процесс смены власти и отстранения Зеленского. Он одобрен западными центрами влияния. Ранее во вторник бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов. По мнению Рогова, Федоров действует по одобрению и при поддержке определенных центров влияния на Западе. Перед Зеленским могут поставить выбор, или он уходит самостоятельно, или в стране вспыхнет новый Майдан. Мошенники перед началом учебного года могут использовать повышенный спрос на школьные товары и создавать поддельные интернет-магазины. Они предлагают купить канцелярские принадлежности, школьную форму или гаджеты по привлекательным ценам. Пользователь вводит данные банковской карты, коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам. Аферисты также могут звонить родителям или детям, якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя, и просить сообщить код из СМС-ки, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке. После первого контакта мошенники нередко продолжают общение и придумывают новые темы, чтобы добиться нужных им результатов. Две трети россиян имеют избыточный вес, а половина из них – ожирение, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова Наталья Мокрышева. Часть из них имеет морбидное ожирение, то есть когда вес настолько велик, что человеку тяжело передвигаться, у него развиваются очень быстро, молниеносно, тяжелые осложнения, и он не может управлять уже своей жизнью, пояснила врач. Она добавила, что Россия активно разрабатывает меры профилактики ожирения. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что ожирение наравне с диабетом может стать еще одной эпидемией. Геомагнитная обстановка остается возмущенной, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Основным фактором, воздействующим на магнитное поле Земли, является повышенная скорость солнечного ветра, которая находится на уровне около 600 км в секунду. Это примерно на 50% выше нормы. Для бури сильного уровня этого недостаточно, но на события уровня G1 по итогам прошедших суток хватило. Отдельные всплески возмущения могут происходить еще двое-трое суток, но вряд ли перейдут текущий слабый уровень. Одновременно на восточном краю Солнца наблюдается умеренный рост числа вспышек. Там с обратной стороны звезды выходит новая группа пятен с большими запасами энергии. Курс доллара 85.16, курс евро 98.73. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва связывает продолжение диалога по украинской проблематике с устранением причин конфликта и выполнением ранее обозначенных условий. Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование на основе договоренности, достигнутых в Стамбуле, а также ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом в самой Украине стартовали процессы по смене политической верхушки. К такому мнению сходится все больше экспертов. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло факты коррупции на Банковой. Напомню, Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент выразил твердую убеждение. Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет судьбоносные документы о мире. Владимир Путин не раз подчеркивал, полномочия нынешнего руководителя администрации окончились, о чем свидетельствует украинская конституция. Экономика России адаптировалась ко всем действующим санкциям Запада, доказав свою устойчивость ко внешнему давлению. Все ключевые секторы работают в режиме импортозамещения и переориентации на новые рынки. В Москве неоднократно заявляли, санкционное давление не достигло поставленных целей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, политика сдерживания является долгосрочной стратегией западных стран, которая нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Миру нужна современная, гибкая, ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград. Глава государства подчеркнул, Россия не собирается ни от кого закрываться, и права остающихся работать в России иностранных инвесторов будут надежно защищены. Более 1,5 миллионов россиян подали заявление на дистанционное голосование в выборах в Государственную Думу. Через механизм «Мобильный избиратель» подано 375 тысяч заявлений для голосования по местонахождению вместо места регистрации. Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что российские граждане осознают важность предстоящих выборов в Госдуму и примут активное участие в голосовании. Честное проведение плебисцита очень важно, если не сказать определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. Попытки любого вмешательства в выборный процесс в России будут пресекаться. Добавлю, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Больше половины россиян в этом году столкнулись с контрафактными или некачественными товарами для автомобиля. Анализ рынка показывает, их доля может составлять до 30-40%. Распространение подделок связывают с ростом стоимости обслуживания машин. В результате, стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги, но такие покупки могут обернуться серьезными неисправностями и дополнительными расходами. Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости. На втором месте фильтры, на третьем детали подвески. Также встречаются подделки среди автомобильной электроники и тормозных систем. Снизить объем контрафакта позволит прозрачность рынка. Для этого необходимо расширять цифровую маркировку, отслеживать происхождение деталей на станциях техобслуживания и усилить контроль за продавцами и маркетплейсами. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Алексей Лихачев представил Дмитрию Медведеву атомную главу народной программы «Единой России». Генеральный директор Росатома принял участие в заседании экспертного совета партии «Единая Россия». В ходе обсуждения проекта народной программы на 26-36 годы он представил председателю партии Дмитрию Медведеву комплекс атомных инициатив. Предложения собирали на двух уровнях – отраслевом и городском. Первый сформирован руководителями Росатома и его предприятий. Он включает инициативы, связанные с укреплением технологического суверенитета, развитием атомной энергетики и созданием энергосистем четвертого поколения. Городской блок был написан вместе с жителями атомных городов. Там проходили стратегические сессии и встречи, на которых активные горожане вместе с руководством муниципалитетов и предприятий вносили конкретные предложения по улучшению качества жизни в атомных городах. Уверен, что собранные нами предложения и идеи жителей атомных городов будут важны для кандидатов партии, дадут им возможность выстраивать программу развития регионов и страны в целом с опорой на мнение людей, подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. К международным новостям. Три реактора встали на крупнейшей АЭС Франции из-за нашествия медуз. На станции Гравлин их полчища заблокировали систему забора воды из Северного моря, которая нужна для охлаждения. Из-за ремонта полноценно действует на станции только один из шести энергоблоков. Электроэнергетическая компания Франции утверждает, что угрозы безопасности нет. Причиной массового появления медуз у побережья считают потепление воды. «Атоммаш» запустил нового робота для проверки сварных швов. Задача робота – ультразвуковой контроль качества сварных соединений. Устройство проводит сканирование двумя методами и с высокой точностью определяет тип дефекта и его координаты. Робот на 30% быстрее человека, так как датчики не надо перемещать вручную. Этот проект не локальная оптимизация, а создание нового технологического стандарта для всей отрасли. Успешно пройдена аттестация по российским и международным стандартам, и она подтверждает, что наша роботизированная система контроля является надежным и верифицированным решением. Теперь мы готовы тиражировать эту технологию, предлагая отрасли новый эталон качества, скорости и экономической эффективности в области неразрушающего контроля, рассказал глава завода «Атоммаш» Максим Житков. Маршруты построены. Как растет география перевозок группы «Феска». В 2025 году запущены перевозки между Новороссийском и Дурбаном, что в Южноафриканской республике. Добавились регулярные судозаходы в Бангкок, Таиланда и Пасир-Гуданг, Малайзия. За первые пять месяцев этого года список маршрутов пополнился Камбоджей, Саудовской Аравией и Танзанией. Директор филиала «Феска. Интегрированный транспорт» в Санкт-Петербурге Георгий Ремезов рассказал стране «Росатом», как группа открывает новые морские направления. Подробное большое интервью читайте в Макс-канале «Страна Росатом». Медскан и Сбер будут разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для здравоохранения. Компании провели стратегическую сессию, посвященную масштабированию платформенной модели Медскана. Цифровые сервисы Сбера могут быть интегрированы в платформу. Особое внимание было уделено созданию единого цифрового пути пациента от записи на прием и диагностики до лечения, оплаты и последующего наблюдения. Сотрудничество со Сбером дает нам возможность объединить врачебную экспертизу и современные цифровые технологии. Совместная работа позволит ускорить создание новых медицинских сервисов и расширить применение платформенных решений в здравоохранении, сказал основатель, акционер группы компаний «Медскан» Евгений Туголуков. Как выглядит город, в который приходят миллиардные инвестиции? Ответ на этот вопрос делегация Общественного совета Росатома и научное сообщество Приморья приехали искать в Нововоронеже. Для дальневосточных делегатов это образ будущего. В их регионе атомная энергетика только зарождается, и им важно понимать, чего ожидать. Гостям показали технологическое сердце города, Нововоронежскую АЭС, а именно энергоблок номер 6, который в этом году отметил десятилетие. Без внимания не оставили и сам город, где благодаря сотрудничеству Росатома и Воронежской области обновляют школы, строят спортивные объекты, благоустраивают дворы и развивают инфраструктуру. Кстати, приморцы смотрят на наш опыт уже с третьей стороны. После чиновников и журналистов очередь дошла до ученых и преподавателей. Судя по всему, этот экзамен наш город сдал на отлично. В настоящее время на Нововоронежской АЭС находятся в работе все 4 энергоблока. Радиационный фон в районе расположения атомной станции в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это были все новости атомной промышленности. С вами была Геля Горностаева.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва связывает продолжение диалога по украинской проблематике с устранением причин конфликта и выполнением ранее обозначенных условий. Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование на основе договоренности, достигнутых в Стамбуле, а также ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом в самой Украине стартовали процессы по смене политической верхушки. К такому мнению сходится все больше экспертов. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло факты коррупции на Банковой. Напомню, Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент выразил твердую убеждение. Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет судьбоносные документы о мире. Владимир Путин не раз подчеркивал, полномочия нынешнего руководителя администрации окончились, о чем свидетельствует украинская конституция. Экономика России адаптировалась ко всем действующим санкциям Запада, доказав свою устойчивость ко внешнему давлению. Все ключевые секторы работают в режиме импортозамещения и переориентации на новые рынки. В Москве неоднократно заявляли, санкционное давление не достигло поставленных целей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, политика сдерживания является долгосрочной стратегией западных стран, которая нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград. Глава государства подчеркнул, Россия не собирается ни от кого закрываться, и права остающихся работать в России иностранных инвесторов будут надежно защищены. Более 1,5 миллиона россиян подали заявление на дистанционное голосование в выборах в Государственную Думу. Через механизм «Мобильный избиратель» подано 375 тысяч заявлений для голосования по местонахождению вместо места регистрации. Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что российские граждане осознают важность предстоящих выборов в Госдуму и примут активное участие в голосовании. Честное проведение плебисцита очень важно, если не сказать определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. Попытки любого вмешательства в выборный процесс в России будут пресекаться. Добавлю, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Больше половины россиян в этом году столкнулись с контрафактными или некачественными товарами для автомобиля. Анализ рынка показывает, их доля может составлять до 30-40%. Распространение подделок связывают с ростом стоимости обслуживания машин. В результате, стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги, но такие покупки могут обернуться серьезными неисправностями и дополнительными расходами. Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости. На втором месте фильтры, на третьем детали подвески. Также встречаются подделки среди автомобилей, мобильной электроники и тормозных систем. Снизить объем контрафакта позволит прозрачность рынка. Для этого необходимо расширять цифровую маркировку, отслеживать происхождение деталей на станциях техобслуживания и усилить контроль за продавцами и маркетплейсами. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 16 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Я занят тем же, собираюсь по частицам, хоть и разрушил себя сам же накануне. И в остальном ничего не поменяло жизни.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Низкокачественное топливо ничего хорошего не сулит и может стать причиной быстрого старения и без того немолодого автомобильного парка нашей страны. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Перспектива Евро-3, которая очевидна с нами на длительный срок, и нестабильность качества бензина на автозаправочных станциях могут спровоцировать стремительный износ топливной выхлопных систем, что, как вы сами понимаете, неминуемо приведет к росту расходов на ремонт. Длительная эксплуатация автотранспорта на таком топливе оказывает разрушительное воздействие на силовые агрегаты, рассчитанные под жесткие стандарты Евро-5 и Евро-6. Ведь не просто так производитель заявляет в руководстве по эксплуатации техники не ниже, допустим, 95-й марки. То есть такое топливо должно использоваться, но, скажем так, при самых неблагоприятных условиях. В идеале это 98-й или 100-й бензин. Ни для кого не секрет, двигатель – ключевой узел машины, и низкокачественное горючее бьет по нему в первую очередь. Если разово залить, скажем так, 3-5 баков бензина Евро-2 или Евро-3, критических последствий, конечно, не будет, потому что электроника все это выровняет. Однако на дистанции от полугода эксплуатации или при пробеге там свыше 10-15 тысяч километров, конечно же, негативный эффект станет явным. В первую очередь пострадают системы очистки отработанных газов, катализаторы, и поршневая группа, да? Тут ведь еще очень важно понимать, что в ситуации, в которой мы все вместе с вами сейчас оказались, будет плюс 100-500 желающих заработать максимум, что мы уже видели на ценниках и частных автозаправочных станциях. Но самое страшное даже не это, поскольку в данном случае люди хоть и задирали цену, но ничего не скрывали. Да, хотим заработать. А вот сейчас, когда по всей вертикали принято решение о Евро-3, да еще и в импортном топливе, уверенность, что реально на колонке вы зальете Евро-3 или Евро-5, ну и так далее, вообще стремится к нулю. Уж простите, не раз обжигали, называется, знаем. Да, автозаправочные станции обязали указывать класс топлива, но простите, когда на заправке стоит очередь километр, вы уже просто все нервы прождали, мочевой пузырь лопается, вы вряд ли начнете разбираться с классами, да? Понимаете, о чем я говорю? На мой взгляд, самое оптимальное условие сегодняшнего дня – ваш бак должен быть полон. Возьмите себе за хорошую привычку и пополняйте его на крупных сетевых станциях. Там риск нарваться на бодягу меньше.
0: Автомобильные факты.
1: Признаюсь вам, вот уже 2 месяца я являюсь владельцем гибрида. Моя личная зависимость от топлива сейчас минимальна, но есть. Поэтому я следую правилу только что озвученному. Далее информация для всех моих нынешних братьев и сестер по розетке, всем остальным владельцам ДВС-ок для общего развития. Товарищи, с зарядными станциями у нас беда. Кричим со всех трибун, бьем себя в грудь, что за этими технологиями будущее, но это лишь слова. Электрички и гибриды, в отличие от ДВС-ок, не заправляются за 2-3 минуты после нажатия на кнопку пистолета. На это в лучшем случае уходит десятки минут, в худшем случае часы. Десятки. Поэтому сеть станций, конечно, должна шириться, но не только на бумаге и планах, а реально. Честь и хвала тем девелоперам, которые сейчас предусматривают такие зарядные станции в своих дворах. У меня в соседнем есть, но пробраться на закрытую территорию не так-то просто, а вот в моем же дворе нет ничего, и таких условий не предвидится. А между тем, спрос на персональные зарядки для электромобилей и гибридов в нашей стране растет кратно. С начала июня спрос на услуги общественных зарядных станций, согласно данным, увеличился на 15-20%, причем стабильно сохраняется рост. Основной прирост обеспечили владельцы гибридных моделей. Они стали чаще заряжать свои автомобили и ездить в основном на электротяге без использования горючего. Я, признаюсь откровенно, поступаю точно так же в будние дни. А вот в выходные за город перехожу в режим гибрида. В итоге расход топлива по итогам недели, с учетом 100 км туда, 100 км обратно в город, расход топлива получается 2-3 литра. Нет-нет, вы не ослышались. Именно 2-3 литра бензина. Чего я вам желаю. Удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: чай, кофе, потанцуем.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Этой ночью привиделось мне, мы снова танцуем. Босиком на песке открываю глаза и понимаю,

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе. Yeah.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.